0: які зовсім не хоче бруднитися.
1: Путін вообще очень не любит, чтобы его ассоциировали с какими-то неудачами, с какими-то проблемами. Он старается избегать неприятных тем, не светиться, не пиариться, не популяризировать своё имя на каких-то проблемных ситуациях.
0: Але нині не помічати проблеми кремлівському опорю стає дедалі складніше. Воно і зрозуміло, адже останнім часом у РФ ледь не щодня суцільна криза.
2: Ключові слова весни 26-го года – дым, пожар и катастрофа. Плотность катастрофических событий настолько высока, что теперь даже крупные происшествия не особо задерживаются в новостной ленте.
3: Возьмите документы, средства индивидуальной защиты.
4: Прям только что. И вот тот цвет, он горит.
5: Резерва, короче, вас эвакуировали.
0: Так, в останні місяці росіяни з багатьох куточків Арефії раптом на власній шкурі почали пізнавати принцип дії військової ответки.
6: Да, нет, там летит. Сейчас туда будет. Сейчас будет громко.
0: Усю весну російські об'єкти нафтової та військової інфраструктури регулярно збивають з собою безпілотники. Вибухають і дуже яскраво та масштабно горять. А росіяни при цьому активно бігають, метушаться та кіпішують.
7: Просто пі***ць, ребята. Тут така гарь стоїть в городі.
8: Мені зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за диму.
9: Фух, просто все небо за своей чернотой.
10: Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают? А когда у тебя под носом горит один за одним, они взрываются и бьют в одну и ту же точку, это ужасно. Это стыдно. Стыдно, что с нами так обращаются.
11: Опа, увижу. Вот он. А вот тут сейчас как будто бы в дом это...
12: Девочки, я вам клянусь, это пи***а.
0: Таке в країні коїться, нібито великий і сильний цар при цьому не поспішає коментувати і взагалі якось залучатися у те, що відбувається. Ну от взяти хоча б той же Туапсе. Що ж робив кремлівський опир, поки там потужно морський термінал палав? Відповідь проста. Зустрічі та наради на дуже важливі і актуальні у лапках теми проводив.
13: Более чем за неделю атак, масштабных пожаров, разлива нефтепродуктов и нефтяных дождей президент России ни разу не упомянул ни катастрофу, ни даже название города в своих выступлениях. 16 апреля в момент первого удара по НПЗ российский президент обсуждал поддержку российских военных с главой Карачаево-Черкесии. 17 апреля Путин провел совещание на тему сотрудничества с СНГ, а с 20 по 22 самый пик пожара, он обсуждал сельское хозяйство и принимал президента Сейшельских островов.
14: Самого Путина в этой истории нет вообще. Один из крупнейших российских НПЗ горит неделю. В воздухе канцерогены, дети пишут контрольные под черным дождем. И ни одного публичного высказывания от человека, ради которого вся эта вертикаль государства и построена. 20 апреля Путин обсуждал с пензенским губернатором наращивание производства сахарной свеклы и мяса индейки. На следующий день, пока пожарные боролись с огнем в Туапсинском терминале, говорил с членами Совбеза о смешанных браках россиян и культурном сотрудничестве.
0: Ну а на ситуацию в Туапсе Путлер відреагував лише за 12 дней. Та й то реакцию це можно назвать з натяжкою.
15: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всем случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, которые... с которыми сталкиваются.
0: Иншими словами, у Туапсе ВВХ особливых проблем не побачив.
1: Эти бесконечные удары по Туапсе со стороны Украины для него, в общем-то,